0: beste Musik. Radio Regenbogen. Auch für Staufen, Schramberg und Schlingen.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».